0: слушай то, что нравится. Лидер FM.
1: Yeah.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лідер FM. Реклама.
1: Смачная вечера. З котелочка на вогнище. На свежем поветре ночовочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
2: Лидские отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата. Альтернатива прохождения срочной службы. Возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
3: Обращаться по телефонам 549501 8029-555-7701.
2: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010. Или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
5: «Пинскдрев». Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, «Пинскдрев» – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель «Пинскдрев» в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
3: Улица Крупской, 80.
0: Реклама на «Лидер FM». «Лидер FM.by».

Доброе утро! Ну что, на календаре 10 августа, понедельник, новая рабочая неделя стартует. Знаете, говорят, что наш день зависит не от погоды, а от людей, которых мы встречаем, и от музыки, которую мы слышим. Ну, с погодой мы сегодня разберемся, а вот за людей и музыку сегодня отвечаю я. С вами Аня Белявцева, и мы готовы начинать этот день.

Доброе утро! Ну что, понедельник, новая рабочая неделя начинается, но мы говорим о праздниках этого сегодняшнего дня. Ну что, сегодня отмечается Всемирный день льва. Праздник, который напоминает человеческую о необходимости беречь одного из самых величественных представителей животного мира. Ну вот считается, что львы – это символ силы, благородства и власти. Но сегодня они нуждаются в почестях, а в защите. День был учрежден в 2013 году по инициативе южноафриканских экологов. И вот главная цель праздника – привлечь внимание к тому, что популяция львов стремительно сокращается. За последние 100 лет она уменьшилась более чем на 90%. Ну вот и считается, что сейчас в дикой природе обитает менее 20 тысяч особей.

10 августа во многих странах мира отмечают красивый, но вот хоть и неофициальный праздник – День попутного ветра. Ну вот пожелание появилось в эпоху парусного судоходства. В то время при встрече и вот при штиле кораблям приходилось становиться на якоре. А вот попутный ветер позволял надувать паруса и двигаться вперед. И как раз-таки это выражение стало метафорой удачи, благоприятных обстоятельств и легких достижений цели. Ну, название, конечно, говорит само за себя. День надежды, удачи, веры в лучшее и, конечно, легкого пути. Но вот символично, что праздник часто связывают с путешествиями, сменой обстановки, переездом и началом новых жизненных этапов. Выражение «попутного ветра» мы привыкли слышать на путствиях. Его говорят тем, кто уходит в дорогу, начинает новое дело или просто принимает важное решение. А, конечно, в морской культуре попутный ветер – это и правда дар судьбы. Благодаря ему корабли быстрее достигают пункта назначения. Ну, сейчас, конечно, да, принято попутный ветер желать не только кораблям, поэтому я желаю вам попутного ветра сегодняшним днем, чтобы у вас все получалось и сложилось на отлично.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
3: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
4: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенко.бай, выберешь и закажешь.
3: Иголенка.бай. Иголенка.

Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.

0: Гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета «Евроопт». «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Доброе утро! Ну что, традиционный гороскоп уже с нами. Овны, вы движетесь в верном направлении. Не бойтесь корректировать свой курс. Тельцы, постарайтесь обдумать свои расходы и принять важные решения с ясной головой. Близнецы, не стесняйтесь делиться своими мыслями. Они вдохновляют людей. Раки, сосредоточьтесь на семье и отложите работу до завтра. А вот у львов сегодня отличный день. Уверенность и харизма привлекут и принесут поддержку и интерес. Девы, непредвиденные обстоятельства могут создавать интересные возможности. Весы, сегодня вы будете особенно привлекательны. Скорпионы, будьте внимательны к знакам судьбы. Они подскажут вам, куда двигаться. Стрельцы, сохраняя спокойствие в трудных ситуациях, вы станете источником силы для других. Козероги, пора заняться саморазвитием. Водолеи, не забывайте заботиться о своем здоровье. Рыбы, верьте в свои силы и двигайтесь вперед. Успех обязательно к вам придет. Хорошего дня!
2: Лидер FM. Наша музыка.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По информации Белгидромета, сегодня ожидается облачная погода, кратковременные осадки и ветер южный от 3 до 10 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 25 градусов.
3: Лидер FM. Слушай то,

Всем большой привет! Ну что, 10 августа отмечается Международный день видеоблогера. Ну вот, этот день начался с обычного поста в сети. В 2004 году один из студентов университета, который сам вел блог, разместил в своем профиле предложение сделать свой праздник для интернет-авторов. И идею подхватили 500 человек из более чем 40 стран. И они решили объединиться и создать профессиональный праздник как символ дружеских отношений между блогерами всего мира. И вот, конечно, каждый год 10 августа отмечается Международный день видеоблогера. История видеоблогинга, конечно, тесно связана с YouTube, с сервисом хостинга видео. Одним из первых видеоблогеров считают американца Адама Кондраса. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса с самым продолжительным видеоблогом в мире. Ну, сейчас огромное количество блогеров, видеоблогеров. Иногда знакомишься с человеком, спрашиваю, чем ты занимаешься? Я видеоблогер, я блогер. Так что вот такие сегодня праздники. Выбирайте свой праздник.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 8 утра, понедельник. Ну что, друзья, новый час настал. По чуть-чуть прозвучит в этом музыкальном часе. Light и Fall. Never Die также в этом часе. Совсем скоро новости с погодой, а я вам желаю отличного дня.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Житков проведет выездной личный прием граждан в Лиде. Он состоится в среду, 12 августа, с 11 до 12 часов на предприятии «Лидские пищевые концентраты» по адресу улица Тавлая, 11. Предварительная запись будет осуществляться сегодня с 9 до 12 часов по телефону 53 40 30. Специалисты Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии ведут системный мониторинг за реализацией товаров школьного ассортимента. Он направлен на недопущение продажи продукции, которая не соответствует гигиеническим нормативам, говорит заместитель главного врача зонального центра Анна Сухолет.
3: Родителям школьников также стоит знать несколько ключевых требований к детским товарам, чтобы выбрать то, что не навредит здоровью ребенка. Одежда школьника должна быть подходящей по размеру, удобной, не сковывать движения. Отдавать предпочтение следует одежде из натуральных тканей, либо же тканям с допустимым содержанием искусственных волокон. Выбор обуви для школьников следует делать в пользу обуви из натуральных материалов с гибкой подошвой. Вес школьного рюкзака для начальных классов не должен превышать 700 грамм, для средних и старших классов – 1 килограмма. Для детей младшего школьного возраста портфели и ранцы должны быть снабжены формоустойчивой спинкой. Канцелярские принадлежности следует выбирать не громоздкие. Следует избегать покупки многослойных пеналов и толстых тетрадей. Так, масса ежедневного комплекта учебников с письменными принадлежностями, без учета массы рюкзака, должна составлять не более для учащихся первых-вторых классов 1,5 кг, третьих-четвертых классов 2 кг, пятых-шестых классов 2,5 кг, седьмых-восьмых классов 3 кг и девятых-одиннадцатых классов 3,5 кг.
2: Финал конкурса красоты «Леди Беларусь» пройдет 27 ноября в Минске. В проекте предусмотрена поддержка и продвижение успешных, образованных и активных женщин от 28 лет. Проект стартует в сентябре. В этом году усовершенствовалась система предварительного кастинга. Его перевели в онлайн-формат. В Италии археологи обнаружили недалеко от Колизея здание 2 века с мозаиками и фресками. По словам специалистов, здание могло принадлежать находящимся неподалеку казармам 5-й когорты вигилов. В эпоху Римской империи они отвечали за пожаротушение и поддержание общественного порядка.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода. Возможны кратковременные дожди. Ветер южный 2,5 с порывами до 10 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +25.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
4: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
5: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
4: 2 буткемп-зоны,
5: арена для захватывающих турниров и трансляций,
4: бильярд,
5: единственные автосимуляторы в Лиде,
4: виртуальная реальность,
5: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
4: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
5: Connect – твой киберклуб на максималках.
6: Строительный магазин «Иголенко» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенко», когда стройка в радость.
7: «Пинск-Древ». Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, «Пинскдрев» – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель «Пинскдрев» в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
8: Улица Крупской, 80.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: утро, друзья! Ну что, в центре нашей сегодняшней истории пожилая женщина из Колумбии. Без образования, стартового капитала и без связей. Но, тем не менее, она смогла позволить себе купить два больших дома. Как это получилось? Что это? Честный труд, наследство, удача? Ну вот, как выяснилось, нет. Она просто очень внимательно слушала, запоминала, записывала, а потом нашла способ превратить чужие разговоры в свои квадратные метры. Значит, женщина годами записывала в тетрадь все, что происходило в ее районе. Семейные ссоры, тайные отношения и другие местные истории. Позже она начала брать деньги с людей, которые хотели прочитать ее записи, причем цена зависела от того, насколько сочной была сплетня. Ну вот, дополнительно заработка хватило, чтобы купить дом своей мечты, а по данным СМИ, даже вторую недвижимость. Ну, и ее история, конечно, вызвала бурные споры в интернете. Одни называют находчивым способом заработка, другие считают, что, конечно, она перешла черту, зарабатывая на чужой личной жизни. Как считаете, гениальный бизнес или уже слишком?
1: Наша музыка.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

8.23 на студийных. Ну что, друзья, представьте, вы идете по городу обычным шагом, но обгоняете велосипедиста. Звучит как фантастика, теперь это реальность. В мире появились роботизированные ботинки гиперскорость. Надеваются они поверх вашей обуви и разгоняют вас до 12 км в час. Это в 3 раза быстрее пешехода. Но вот главный трюк – это не ролики. Вы просто идете, а умные датчики искусственного интеллекта анализируют походку и в нужный момент включают колеса. Ощущение, как будто вы на движущемся экскалаторе, только ускорение, конечно, дается без усилий. Ну вот, подъем по лестнице или поездка в метро – нет проблем, колеса блокируются, и вы стоите как в обычной обуви. Технически, конечно, мощный мотор, в каждом ботинке 6 устойчивых колес, запас хода до 11 км и, конечно, зарядка. Ну вот, вес отмечается, что меньше 2 кг на ногу и выдерживают до 100 кг. Разработчики, конечно, их назвали уже самой быстрой обувью в мире, но вот вопрос только, готовы ли вы, чтобы ваши ноги обгоняли кофе, пока он остывает? Знаете, конечно, мне кажется, такое изобретение очень нужно, когда опаздываешь на работу или уже бежишь, шарф на бекрень, язык на плече, и вот в такие дни, ух, как нужна была бы эта вещь.

0: йола, йола. Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5-2006. Подробности или по телефону +3 529 689 77 78.
4: Золотой. Золотой хит. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине «Иголенька» по адресу Александра Невского, 76. «Иголенька» с выгодой для пенсионеров.
3: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
4: Улица Крупской, 80. Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лидопарк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
5: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Привет-привет! Ну что, Лидер ФМ на связи? В соцсетях завертелась история, от которой становится тепло на душе. Компания друзей из Техаса, которые знают друг друга уже более 2 десятилетия, решила, почему бы мы должны разъезжаться по разным концам страны, когда выйдем на пенсию. И сделали нечто невероятное. Купили землю и построили маленький свой целый городок. Отдельные уютные домики для каждой семьи, но при этом общая зона для встреч, ужинов и просто посиделок до ночи. Никаких заборов, никаких не мешайте соседям, только свобода и дружба. Вокруг дикая природа, олени приходят в гости, птицы поют. В общем, красота. Жители говорят, что это ощущение, будто все время ты находишься на съемочной площадке красивого фильма. Но знаете, что самое прекрасное? Ни стартап и ни бизнес-проект. Это просто люди, которые сказали, мы хотим стареть вместе. И вот построили целый мир. Ну, мне кажется, одна из самых красивых новостей за последнее время. Друзья, хотели бы ли вы так?
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: +375 29 582 34 81.
2: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующей мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Возвращаемся к погоде. Ну что, по информации Билгидромета, сегодня ожидается облачная погода, кратковременные осадки и ветер южный от 3 до 10 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 25 градусов. Ну, знаете, мне нравится эта погода. Единственное, конечно, с утра холодновато, сидишь, закутавшись пледом, и думаешь, как бы потеплее одеться. Выходишь на работу, и уже как будто бы вроде и распогодилось. Ну, одежду выбрал на сегодня тепловатую. Ну, друзья, это август. Дело ближется к осени.

0: Партнер «Золотого хита» – кофейня «Хэппи Кей».
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека.

0: Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой. Золотой хит. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Понедельник набирает обороты, встречаем новый музыкальный час. Мадонна в этом часе. Джастин Бибер также появится. Группа «Добро» с теплой новинкой на счастье. Но я напоминаю, что совсем скоро стартует первый розыгрыш подарков. Ну а прямо по курсу «Горячий Хилт». Talk to you.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена – учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Историко-художественный музей продолжает проект «Ночь кино в Лидском замке». В следующую субботу, 15 августа, в рамках фестиваля «Лидский руховик» состоится очередной вечерний кинопоказ под открытым небом. На экране фильм «Формула-1». Начало показа в 23:00. Отметим, мероприятия фестиваля «Лидский руховик» будут организованы 15 и 16 августа. Двухлетний житель Новогрудка Владислав Гладкий нуждается в помощи. У мальчика диагностировано редкое генетическое заболевание – спинально-мышечная атрофия СМА третьего типа. Остановить развитие болезни может инновационный препарат Золген СМА, однако стоимость укола составляет 1 миллион 818 тысяч долларов. Простой способ помочь – пополнить баланс номера МТС плюс 375-29-809-36-18. Подробности и все реквизиты на сайте lidanews.by. Национальный художественный музей Беларуси 10 августа проведет масштабную акцию перед началом реконструкции главного корпуса. После залы будут закрыты на время строительно-монтажных и реставрационных работ. Программа последнего дня работы обещает быть насыщенной. Она стартует в 12 часов. Фестиваль фейерверков в Испании обернулся трагедией. Из-за пиротехнической неисправности пострадали 27 человек. Как сообщается, во время запуска один из пиротехнических зарядов отклонился от траектории и упал в зону пляжа, где находились зрители. Часть людей получила ожоги, другие – ушибы и травмы. Всех пострадавших госпитализировали. Инцидент произошел в испанском городе Альтеа. Здесь фестиваль фейерверков давно стал традиционным мероприятием и в 2026 году прошел уже в 40-й раз.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода. Возможны кратковременные дожди. Ветер южный 2,5 с порывами до 10 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лида Парк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
3: Смачная вечера с котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375 29 657 65 65.
5: Заказывай доставку в «Бургер Кинг» со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
6: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Привет, привет, в Лиде 9 часов 15 минут, начинаем нашу первую игру. Будем сегодня разыгрывать бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А. Ну что, правила, слушаем какой-то коротенький фрагмент, длится он несколько секунд, соведущая будет о чем-то или о ком-то говорить, и вот на номер 9703 нужно будет отправить правильный вариант ответа, как вы поймете, какой ответ. Ну что, если все понятно, предлагаю слушать.
2: У каждой страны это есть. Это музыка и песня, под которую обычно люди поют, а школьники обычно выходят на коридор или просто поют его в классе на первом уроке. Когда эта песня играет, нужно стоять и петь.
1: Жду ваши варианты на номер 9703.

0: дарим подарки.
1: Возвращаемся к розыгрышу. Ну что, предлагаю еще раз переслушать фрагментик, но уже с ответом.
2: У каждой страны это есть. Это музыка и песня, под которую обычно люди поют, а школьники обычно выходят на коридор или просто поют его в классе на первом уроке. Когда эта песня играет, нужно стоять и петь. Это гимн.
1: Все верно, это гимн. Ну что, сегодня у нас есть победитель. Радиослушатель, последние цифры номера 2755. Я вас поздравляю, овации звучат для вас. Надеюсь, что сегодняшний день для вас стал чуточку лучше. Рабочая неделя стартовала с подарка. Ну что, поздравляю. Напоминаю, сегодня вы выиграли бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А. Еще раз поздравляю.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15 на Лидер FM.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Петрович, что это было?
3: Почти подходящий дюбель. Закончил смену.
1: Не ждите этого звука, крепите нормально. В магазине «Анкер» саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. Магазин «Анкер», Советская, 28, без выходных. «Анкер» закрепил и забыл. Турагентство «Отдых и туризм».

0: Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
1: Обои. На любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
0: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультации по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
4: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

Интересный факт, но братья из группы «Добро» самостоятельно пишут и продюсируют все свои песни в домашней студии, прежде чем те возглавят хит-парады. До успеха с композицией «На счастье» музыканты работали авторами и аранжировщиками для Полины Гагариной.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, кратковременные осадки и ветер южный от 3 до 10 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 25 градусов.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Скоро окажешься там и ты. «Хэппи Кей» – вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: Привет, привет! Ну что, у микрофона Анна Белявцева. Новый музыкальный час стартует. Новинка о любви прозвучит на волнах 94.3. Горячий хит «Магнетик». Полина Гагарина с драматической историей также появится. Но совсем новости с погодой скоро ожидаем.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Член постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству, директор предприятия «Конус» Андрей Жамойда проведет личный прием граждан, в том числе ИП и представителей юрлиц, а также прямую телефонную линию по номеру 80-154-60-30-28. Они пройдут 11 августа с 10 до 12 часов по адресу город Лида, улица Заводская, 5, предприятие «Конус». Предварительная запись на прием осуществляется сегодня до 17 часов по телефону 60-30-21. Мужчина утонул в реке Неман в Лидском районе, об этом сообщили в МЧС. Информация об обнаружении утонувшего в реке Неман возле деревни Докудово поступила спасателям 7 августа в 16:23. Работники МЧС извлекли из воды мужчину 2000 года рождения. Более 11,5 тысяч тонн кондитерских изделий выпустили на фабрике «Спартак» в январе-июне. Этот период продемонстрировал рост выручки от реализации на внутренний рынок, где распределяются основные поставки кондитерских изделий. При этом удельный вес экспорта в общем объеме отгрузки составил 7,7%. В Астане состоялся демонстрационный полет беспилотного пассажирского воздушного судна с человеком на борту. Первым пассажиром стал министр транспорта. Электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки рассчитан на перевозку двух пассажиров. Он способен развивать скорость до 130 км в час и преодолевать расстояние до 35 км. В будущем такие аппараты могут стать частью городской транспортной системы.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода. Возможны кратковременные дожди. Ветер южный 2,5 с порывами до 10 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб самобытный. Ржано-пшеничный хлеб с добавлением солода, ржаного и тмина. Сделано в Беларуси.
2: МЧС предупреждают, дети у воды требуют непрерывного контроля, не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Только ваша бдительность сохранит детскую жизнь и здоровье.
3: Стрессы, проблемы, плохое настроение – все это не повод употреблять спиртное. Время не стоит на месте. Помните, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Подумайте о своем будущем и будущем своих близких. Скажем «Стоп, алкоголь».
4: Апранайся, одень обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70.

0: загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси. 6+.
1: Беловежская пуща – это не только достояние Беларуси, но и огромная ценность для всего человечества. Древний лес посреди Европы существовал еще в доисторические времена и может поведать, какой была планета миллион лет назад. Здесь можно увидеть уникальные природные объекты, познакомиться с историей региона и его обитателями, а также посетить различные музеи и развлекательные объекты. Беловежская пуща – один из самых крупных лесов на территории Европы. Его флора и фауна существуют с древних времен и дошла до нас почти впервые. Изданном виде. Сейчас площадь пущи составляет около 160 тысяч гектаров, и только 15% растущих в ней деревьев – искусственные насаждения. Уникальный природный уголок сохраняет множество исчезающих видов животных и растений, а ученые с его помощью определяют изменения климата, состояние окружающей среды и изучают историю планеты. В 1409 году литовский король Ягайло запретил добычу крупного зверя, а в 1795 Екатерина II запретила охотиться на них совсем, правда, эта инициатива не помогла сохранить лес. Императрица раздала земли подданным и разрешила вырубку и охоту на других животных, поэтому в пуще были полностью истреблены бобры и медведи. Восстановлением леса занялся уже Александр II. Он ввел строгие меры по охране и завез благородных оленей, чтобы восполнить их популяцию. В пуще построили лесопильные заводы и железные дороги, а всего отсюда вывезли 4,5 миллиона древесины. При этом на центральном участке пущи создали парк природы. Он стал прототипом заповедника, который учредили в 1939 году. После Второй мировой войны Беловежскую пущу разделила граница Польши и Белоруссии. Оба государства организовали на ней национальный парк и заповедник. В Беларуси охраняемая территория составила порядка 150 тысяч гектаров, а в Польше 10 тысяч. В 1992 году ЮНЕСКО внес лучше всего сохранившийся древний участок леса в список всемирного наследия.
0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по реальности 5-2006. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Минск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Минск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Минск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
3: Клич Полесся запрошает на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесся. Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавичах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесся. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавичах 15 жнивня.
4: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

Всем бодрого утра, страна! На связи Анна Белявцева. Я знаю, как сделать этот день идеальным. Включаем громкость на максимум, ловим волну 100% позитива и летим навстречу крутым новостям и любимым трекам.

0: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода без осадков. Ветер южный от 3 до 10 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 25 градусов.
1: Ты слушаешь

0: Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: В эфире Анастасия Коронила. Здравствуйте. В августе в Гродненской области запланировано 14 электронных ярмарок вакансий. Уже прошли они в Мостовском и Вороновском районах. Электронная ярмарка вакансий Гродненского района организована сегодня. Лидского состоится завтра, 11 августа. Карелического, Новогрудского, Свислочского и Слонимского районов 20 числа. Предприятия Дятловского района представят вакансии 24 августа. Зельвинского 26, Берестовицкого, Сморгонского районов и Гродно 27, Островицкого района 28 августа. Во время мероприятий соискатели и наниматели будут общаться на специализированном сайте evacancy.by. В Берестовицком районе ветеринарный врач одного из хозяйств похитил ветпрепараты и средства для ухода за животными. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Ярослав Василевский.
5: В ходе рейдовых мероприятий сотрудники Берестовицкого РОВД установили, что 51-летний мужчина воспользовался доступом к имуществу сельхозпредприятия и совершил хищение. У гражданина имеется свое хозяйство, а ветеринарные препараты, организации, шприцы, бандажи, бинты, септики и иные средства по уходу за животными в различных объемах он использовал в личных целях, выносив похищенное постепенно по мере необходимости. Сумма ущерба хозяйству подсчитывается, действиям ветврача будет дана правовая оценка. Напоминаем, что милиция продолжает проведение комплекса мероприятий, направленных на выявление и недопущение совершения правонарушений и преступлений на объектах агропромышленного комплекса в период уборочной кампании. Рейдовые группы работают по всей области в круглосуточном режиме.
4: Столичный зоопарк отметил день рождения. Для юных посетителей и их родителей подготовили путешествие в мир звезд, мастер-классы, космические интерактивы и фотозона. В кульминации – пенная вечеринка. Зоопарку 42 года. Тогда, в 1984-м, его открыли как зооботанический сад Минского автомобильного завода. За 4 десятилетия территория выросла, менялась инфраструктура, появлялись новые обитатели. Сегодня в зоопарке около 300 видов животных и более 3000 обитателей. Уровень воды в реке Луаре во Франции достиг критически низкой отметки. Из-за жары и засухи русло реки с каждым днем все сильнее обнажается. Разница в уровне воды в Луаре по сравнению с февралем, когда в регионе был зафиксирован исторический паводок, составляет от 8 до 9 метров. Обмеление Луары, как и других рек Европы, в том числе Рейна и Дуная, связано с пониженным уровнем осадков и аномальной жарой.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер южный 3,6 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха 24-25 градусов тепла.

0: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
1: МЧС предупреждает, нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь.
2: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
3: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gcz.gov.by.
2: Вы достигли цели.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Гран-при 6+.
1: Привет, друзья! Жительница британского города Челтнем Бетти Брамадж в возрасте 97 лет установила новый рекорд Гиннесса, став самой пожилой женщиной, вышедшей на крыло летящего самолета. Предыдущий рекорд Брамадж установила в 2022 году, когда ей было 93. Новый экстремальный трюк стал для нее шестым за последние 10 лет. Пенсионерка вышла на крыло биплана во время полета с использованием специальной страховочной системы. Самолет при этом выполнял воздушные маневры, включая петлю и вращение вокруг своей оси. В августе 2025 года Брамадж перенесла инсульт. Несмотря на это, она вновь приняла участие в полете, чтобы собрать средства для больницы в Челтнеме, где проходило лечение. Представители учреждения поблагодарили женщину за поддержку и сообщили, что собранные деньги направят на покупку медицинского оборудования.
0: Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
4: Улица Крупской, 80.
2: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
5: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
6: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вызывать спасателей. Звонить по телефону 101. Назвать домашний адрес. Рассказать, что случилось. Назвать фамилию и телефон. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
5: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
7: Борьба с коррупцией – важнейшая задача государства. Недопустимо использование служебного положения для извлечения личной выгоды. Взятки, хищение, теневая коммерция и прочие нарушения закона представляют огромную опасность для общества и влекут за собой неминуемое наказание. Коррупции нет места среди нас.
8: Покупка дорогих брендов со скидками через сомнительные интернет-страницы, и вы на крючке у мошенников. Шантажом или другими способами вас лишат крупной суммы денег. Ни в коем случае не сообщайте личные данные. Не переходите по ссылкам, не сообщайте коды из СМС. Не попадайтесь на крючок, заходите только на официальные сайты магазинов.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: По информации Белгидромета, сегодня ожидается облачная погода без осадков. Ветер южный от 3 до 10 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 25 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем доброго дня! Ну что, я Аня Белявцева, и у нас собралась отличная компания на ближайший музыкальный час. Нюша заглянет в этот музыкальный. Бруно Марс также появится. Танцевальная новинка 2026 года «Дэнс». Но совсем скоро состоится розыгрыш, а прямо по курсу новости с погодой.
0: Ты слушаешь.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: В эфире Анастасия Коронила. Здравствуйте. За минувшие выходные дни в Лидском районе зарегистрировано 5 ДТП. Никто из людей не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за минувшие выходные дни было выявлено и пресечено 220 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых один водитель задержан за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 7 водителей нарушили установленный скоростной режим. 8 водителей не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 2 водителей проехали на запрещающий сигнал светофора. 5 водителей перевозили детей без детского удерживающего устройства. 19 водителей проигнорировали использование ремней безопасности. 45 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. 19 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 7 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие выходные дни было выявлено и пресечено 18 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами, 9 из которых двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочине, а также один пешеход изъят с проезжей части дороги в состоянии алкогольного опьянения.
2: Футбольный клуб «Лида» обыграл «Слуцк», который лидировал в чемпионате страны в первой лиге. Матч 19-го тура состоялся в минувшее воскресенье на стадионе «Старт» в нашем городе и завершился со счетом 2-1. Причем лидские футболисты пропустили первыми, но смогли отыграться. Дубль оформил Дмитрий Вашкевич. В турнирной таблице «Лида» поднялась на 3-е место. На 2-й строчке сейчас находится «Слуцк». В лидеры вышла «Нива». В ходе интернет-разведки оперативники наркоконтроля Гродненской области получили информацию, что 45-летний житель Солигорска может быть причастен к распространению запрещенных веществ. При проведении дальнейших мероприятий сведения подтвердились. Мужчину задержали с поличным. По месту жительства и в оборудованных им тайниках прямо около дома обнаружено и изъято свыше 600 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Возбуждено уголовное дело. Стоимость нефти увеличилась, об этом сообщает ТАСС. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла почти на 3% относительно предыдущего закрытия – до $84.64 за баррель. Сентябрьских фьючерсов на WTI – на 2,74% – до $79.19.
1: Лидер FM. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода без осадков. Ветер южный 2,6 с порывами до 10 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25.
1: Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лидопарк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.

0: обои
1: на любой вкус и кошелек.
0: Светильники,
1: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
0: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
0: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
2: И не надо.
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
3: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
4: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дарим подарки.
1: 12:16. Ну что, продолжаем наше сегодняшнее состязание. Сегодня будем разыгрывать сертификат от магазина «Анкер», который расположен по улице Советской, 28. Ну что, переходим к правилам. Задаю я вам вопрос, после чего отвечаете, правда или ложь, то, что я говорю. И, конечно же, на номер 9703 отправляете мне этот вариант ответа. Вопрос сегодня таков. Правда или ложь, что остров Мадагаскар расположен в Тихом океане? Пишите 9703.

0: дарим подарки.
1: Подводим итоги нашей сегодняшней игры «Правда или ложь». Напомню вопрос: правда или ложь, что остров Мадагаскар расположен в Тихом океане? Это ложь. Тот самый остров расположен в Индийском океане у юго-восточного берега Африки. Сегодня у нас есть победитель, радиослушатель, последние цифры номера 3382. Я вас поздравляю. Напомню, что вам достают сертификат магазина «Анкер», который расположен по улице Советской, 28.
0: Наша музыка.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5-26. Подробности на 7 карат. КБ или по телефону плюс 3-529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. FM. Тебе понравится.
5: Yeah. See if you can relate to this one.

0: Лидер FM. Реклама. Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
1: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
0: 2 буткемп-зоны,
1: арена для захватывающих турниров и трансляций,
0: бильярд,
1: единственные автосимуляторы в Лиде,
0: виртуальная реальность,
1: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
0: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
1: Connect, твой киберклуб.

0: Район Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. Кронекс. Мы ценим качество и предлагаем его вам.
1: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.
3: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны, не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
0: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер.ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
1: Реклама на Лидер.ФМ. Лидер.ФМ.бай.

Ловите классный факт дня. «Время любить» создавался как идеальный саундтрек для свиданий и летних вечеров, чтобы растопить любой лед между людьми. Идеальный повод обнять тех, кто рядом, или просто улыбнуться своему отражению. Это была Нюша на волне 94.3.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: Белгидромет сообщает, сегодня сохранится облачная погода без осадков. Ветер южный от 3 до 10 метров в секунду. Столбики термометров уже достигли 24 градусов.
3: Лидер FM.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: Привет, город! Ну что, новый музыкальный час опять стартует. Post Malone в этом часе. Nico Santos. Fast Family зарядит нас бодрым настроением на весь оставшийся день. Совсем скоро новости с погодой, не пропустите.
0: Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В эфире Анастасия Коронила. Здравствуйте. До начала учебного года остается чуть меньше месяца, а это значит, что наступает горячая пора для профильных служб. Рабочая комиссия по проверке готовности учреждений образования к 2026-2027 учебному году вела активную работу на протяжении нескольких дней. Представители управления образования Лидского районного центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций совместно с сотрудниками МЧС и специалистами Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии оценивали, насколько учреждения образования готовы к новому учебному году. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. В отделе ЗАГС Лидского райисполкома в минувшую субботу было многолюднее, чем обычно. 08.08.2026 – это еще одна красивая зеркальная дата лета, которую многие пары выбрали для заключения брака из-за числа 8, символизирующего бесконечность. В этот день союз зарегистрировали 16 пар. По оперативным данным, на 10 августа в Беларуси намолочено зерновых с учетом рапса 6 миллионов 605 тысяч тонн. Это более чем на 1,5 миллиона тонн больше, чем в этот же день прошлого года, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. В Гродненской области намолочено 1 миллион 275 тысяч тонн зерна. В испанской Майорке сотни горожан вышли на улицы курортного городка Сальер, требуя от властей принять экстренные меры по защите острова. Протестующие выступают против бесконтрольного наплыва туристов, перегруженности дорог и дефицита воды. Рост аренды взвинтил цены на недвижимость, делая покупку и найм жилья недоступными для коренного населения. При этом манифестанты подчеркивают, что их гнев не на конкретных гостей, а на порочную экономическую модель туризма.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода без осадков. Ветер южный 2,6 с порывами до 10 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +25.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Дилерский центр автомобилей марки ГАЗ приглашает на сервисное обслуживание автомобилей ГАЗ, УАЗ, ПАС, автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки ГАЗ и спецтехники. Компания Белтех Автопром, улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Смачная вечера. З котелочка на вогнішчы, на свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка. Безалкагольная, пшанічная.
3: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.

0: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.

0: FM. Дарим подарки.
1: Привет, город! Ну что, розыгрыш подарков в эфире. Сегодня будем разыгрывать сертификат на футболку от магазина белорусского бренда Вайнер, который находится в торговом центре Лида Парк, второй этаж. Задаю вопрос, предлагаю три варианта ответа. Вы выбираете верный и на номер 9703 отправляете мне ответ. Ну что ж, поехали! В какой стране было построено самое первое в мире колесо обозрения? США, Великобритания, Франция. Пишите 9703.

0: Подводим итоги нашей сегодняшней игры. Напомню вопрос. В какой стране было построено самое первое в мире колесо обозрения? США, Великобритания, Франция. И это, друзья мои, США. Первое колесо обозрения было построено именно там, в 1893 году на Всемирной выставке в Чикаго. Сегодня у нас есть победитель, самый быстрый победитель, радиослушатель. Последние цифры номера 2904. Я вас поздравляю. Напоминаю, что вам достается сертификат на футболку от магазина белорусского бренда Вайнер, который находится в торговом центре Лида Парк, второй этаж. Поздравляю!
1: Новый хит представляет СТО Лидрим Сервис.
2: Команда профессионалов Лидрим Сервис выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Лидрим Сервис – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
1: Обои! На любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
0: И не надо.
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
3: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7000 сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6,
4: улица Крупской, 80.

0: гости. Место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Обращаемся к погоде. По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода без осадков. Ветер южный от 3 до 10 метров в секунду. Столбики термометра достигли уже 25 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Привет, салют, хеллоу. Ну что, 14.00, время точное. Ну, очередной день быстрый, кстати, да. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему какие-то дни время летит быстро, а вот другие медленно? Ну, совсем скоро я отвечу на этот вопрос. У нас новый музыкальный час. Jonas Blue захватит. Зиверт также появится в этом музыкальном. Громкая новинка от Вани Дмитриенко. Отличного дня, друзья.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: В эфире Анастасия Коронила. Здравствуйте. Ежегодно во второе воскресенье августа в Беларуси отмечается День строителя. Во Дворце культуры города Лиды по этому случаю состоялись праздничные мероприятия. Одно из них было посвящено 60-летию строительно-монтажного треста номер 19, а второе организовали для работников ПМК-169. Со сцены звучали поздравления и благодарности, а лучшим работникам были вручены награды. Свое творчество представили коллективы и солисты Дворца культуры. Личина присоединилась к республиканской профилактической акции «Мотоциклист». Она организована с 7 по 16 августа, рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
5: Только соблюдение простых жизненно важных правил поможет избежать трагедии. Вот самое важное из них. Всегда используйте шлем, не превышайте скорость. Держите безопасную дистанцию и боковой интервал. Избегайте слепых зон. Дорога не место для самоутверждения. Тренируйтесь в исполнении акробатических трюков на мотоцикле только в специально отведенных местах на закрытых площадках и автодромах. Уважаемые водители двухколесных транспортных средств, помните, что вы не одни на дороге.
4: В преддверии нового учебного года по стране проходят школьные базары. Легкая промышленность предлагает широкий ассортимент товаров – от канцелярии до одежды. Как деловой стиль, так и спортивная форма. Коллекции обновлены на 60%. Март проводит аналитику и тематический мониторинг по вопросам соблюдения законодательства о защите прав потребителей. Важно не допустить необоснованного роста цен. В Литве за первую половину года рождаемость рухнула почти на треть, сообщают местные СМИ. Страна погружается в демографическую яму. В отделах ЗАГС зарегистрировано всего 8300 детей, против 12500 за такой же период 2025 года. Суммарный коэффициент рождаемости в Литве упал до единицы. Естественная убыль населения бьет рекорды.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный 3,8 с порывами днем до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-19 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
4: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Маширова, 6.
5: Улица Крупской, 80.
6: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
7: Думаем, идея класс.
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
9: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
10: Достоверно, оперативно,
11: качественно, с любовью.
10: С Лидской газетой.
11: Поспеши подписаться на любимое издание.
10: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5-26. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
2: Обращаться по телефонам 549501 8029-555-7701.
1: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: МЧС предупреждает, сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
3: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

Интересный факт. Замечали, как выходные пролетают за миг, а вот рабочий день тянется вечность. Все дело в нашем мозге. Он экономит энергию, когда вы делаете то, что привыкли. Например, ездите знакомым маршрутом, сидите в офисе, смотрите привычные шоу, мозг включает автопилот. Он не записывает эту информацию, жизнь буквально пролетает мимо. Но стоит вам уехать в новый город, прыгнуть с парашютом или просто пойти на работу другой дорогой, время замедляется. Мозг начинает жадно впитывать каждую деталь.

0: По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки. Ветер западный от 1 до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-19 градусов, днем 19-21.
1: Лидер ФМ. С нами день будет продуктивным. 94.3 ФМ.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: Новый музыкальный час стартует на волнах Лидер FM. Ну что, Ваня Дмитриенко и Ника Жукова в этом часе.
3: Песни.
2: Вот и также прозвучит на наших волнах. Воспоминание от Акмаля прозвучит в этом часе. Ну а прямо по курсу новости с погодой.

0: Лидер FM. Новости.
1: В эфире Анастасия Коронила. Здравствуйте. Президент во Дворце независимости встретился с председателем Центрального комитета Коммунистической партии России, руководителем фракции КПРФ в Госдуме Геннадием Зюгановым. Они затронули целый ряд тем – от сельского хозяйства до недавней командировки президента в Россию и Китай. Геннадий Зюганов вручил Александру Лукашенко Ленинскую премию ЦК КПРФ, специальный диплом и почетный нагрудный знак. Личина принимала участников автопробега по местам боевой славы России и Беларуси. В историко-художественном музее они встретились с представителями власти, общественных организаций, активной и работающей молодежью региона. Затем участники автопробега возложили цветы к кургану бессмертия, познакомились с основными достопримечательностями региона. Подробности смотрите сегодня вечером в информационной программе «События» на телеканале «Лида ТВ». Фестиваль красок Белхоли вновь состоится в Лиде. Он намечен на следующее воскресенье, 23 августа. Местом проведения мероприятия станет городской парк. Начало в 15 часов. Более миллиона человек были эвакуированы в безопасные места на востоке Китая в связи с приближением мощного тайфуна «Долфин». Опасения вызвали проливные дожди, которые могли привести к наводнениям и оползням. Метеостанция в Шанхае зафиксировала почти 313 миллиметров осадков за 24 часа, что стало самым высоким суточным показателем за более чем 150 лет наблюдений. Власти сохранили оранжевый уровень опасности до 12 августа.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный 3,8 с порывами днем до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-19 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб «Житник». Ароматный хлеб из ржаной муки, солода ржаного. Сделано в Беларуси.
2: Петрович, что это было?
3: Почти подходящий дюбель. Закончил смену.
4: Не ждите этого звука, крепите нормально. В магазине «Анкер» саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж, а еще буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. Магазин «Анкер», Советская, 28, без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
5: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
6: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
7: Клич Полесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Клич Полесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.
8: Спецыяльнае предложение для новых рекламодателей от Лида медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида – медиакомпания, сотрудничество которой радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лида Парк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
1: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
2: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
3: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
4: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
5: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
3: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
2: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
3: Перейдите по этой ссылке.
2: Скачайте файл.
3: Мне нужны ваши персональные данные.
1: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности. Чтобы

0: Книжку «Народные товары». Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: градусов. Город оживлен. Понедельник уверенно стартовал. Ну что, последний месяц лета? Ну, какой коварный понедельник. Да, последний месяц лета. Нужно насладиться сполна. У микрофона Анна Белявцева. Не переключайтесь. Дальше только лучшая музыка.
1: Лидер FM. Наша музыка.

0: Возвращаемся к погоде. По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки, ветер западный от 1 до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-19 градусов, днем 19-21. Ну а я с вами прощаюсь. Ну, считаю, сегодня отлично провели сегодняшний день вместе, зарядились энергией, узнали самые свежие новости. Зовут меня Аня Белявцева. До встречи завтра.
1: Лидер FM.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер ФМ. Новости.
2: В эфире Анастасия Акаранила. Здравствуйте. В Лиде 15-16 августа пройдет фестиваль «Лидский руховик», в рамках которого будет организована автовыставка «Тачки-пикник». В связи с этим с 8.00 13 августа до 18.00 17 ограничивается движение транспорта на участке улиц Советская-Грюнвальдская от улицы Калинина до митрополита Филарета. На данный период времени вносятся изменения в маршруты движения городских автобусов номер 2, 2А и номер 5. А с 0 часов 14 августа до 18.00 17 ограничивается движение для автотранспорта на участке проспекта Победы от улицы Радюка до Замковой. На это время вносятся изменения в маршруты движения городских автобусных маршрутов номер 1, 3, 15Т, 1ТК, 24ТК, 24АТК. Справки по телефону 80-152-71-50-21. Подробности ищите в соцсетях и на сайте Лида Медиа Компании. Рыцари не смогли преодолеть четвертьфинальную стадию Кубка Цыплакова по хоккею. Фармклуб Лиды в Островце в серии до двух побед уступил юниорской сборной Беларуси. Первый матч завершился в пользу нашей команды со счетом 3-2. Во втором сильнее был соперник с таким же результатом. А в третьей встрече в упорной борьбе юниорская сборная вырвала победу в серии послематчевых буллитов 2-1. Рыцари продолжат играть в Кубке Цыплакова. Они претендуют на пятое место по итогам турнира. Военнослужащие сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси отправились в Китай для участия в совместном белорусско-китайском тактическом учении «Стремительный Орел-2026». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны нашей страны. Маневры пройдут на полигоне воздушно-десантных войск армии Китая в провинции Хубэй и продлятся до 24 августа. Кабинет министров Дональда Туска сталкивается с волной общественного недовольства. Согласно результатам проведенного опроса, 58% поляков критикуют правительство. Положительное мнение выразили лишь 36% респондентов. Опрос, в котором приняли участие 1000 человек, проводился 24 и 25 июля.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный 3,8 с порывами днем до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-19 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6. А.
4: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лидопарк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
5: Петрович, что это было?
6: Почти подходящий дюбель. Закончил смену.
7: Не ждите этого звука. Крепите нормально. В магазине «Анкер» саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. Магазин «Анкер», Советская, 28, без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
8: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
9: Отвечайте на наши вопросы вместе! Как правильно вести себя у водоема?
8: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями, нырять с обрывов и мостов.
9: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
8: Узнай больше о безопасности на 112.бай.
9: Проведи время с пользой!
10: Достоверно, оперативно,
11: качественно, с любовью.
10: С «Лидской газетой».
11: Поспеши подписаться на любимое издание.
10: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на «Лидер FM» 54 70 75.

0: FM. FM. FM. Гран-при 6+.
1: Привет, друзья! Жительница британского города Челтнем Бетти Брамадж в возрасте 97 лет установила новый рекорд Гиннесса, став самой пожилой женщиной, вышедшей на крыло летящего самолета. Предыдущий рекорд Брамадж установила в 2022 году, когда ей было 93. Новый экстремальный трюк стал для нее шестым за последние 10 лет. Пенсионерка вышла на крыло биплана во время полета с использованием специальной страховочной системы. Самолет при этом выполнял воздушные маневры, включая петлю и вращение вокруг своей оси. В августе 2025 года Брамадж перенесла инсульт. Несмотря на это, она вновь приняла участие в полете, чтобы собрать средства для больницы в Челтнеме, где проходило лечение. Представители учреждения поблагодарили женщину за поддержку и сообщили, что собранные деньги направят на покупку медицинского оборудования.
0: Лидер FM. FM. FM. Гран-при.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холод.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Реклама. Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
1: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
0: 2 буткемп-зоны,
1: арена для захватывающих турниров и трансляций,
0: бильярд
1: и единственные автосимуляторы в Лиде,
0: виртуальная реальность,
1: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
0: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
1: Connect. Твой киберклуб на максималках.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
4: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатные издания. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.com.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29
1: 582-34-81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки. Ветер западный от 1 до 4 метров, порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15, +19, днем +19, +21.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 17:00. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши, Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: В эфире Анастасия Коронила. Здравствуйте. Госавтоинспекция подвела итоги комплекса дополнительных профилактических мероприятий по предупреждению нарушений требований правил дорожного движения велосипедистами и водителями средств персональной мобильности. Они были организованы с 5 по 7 августа, говорит старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
5: Всего было выявлено 2 нарушения водителями СПМ, которые двигались по проезжей части дороги, а также 26 велосипедистов нарушили различные правила дорожного движения. Напомним, что указанная категория участников дорожного движения при подъезде к пешеходному переходу обязана спешиться с СПМ или велосипеда и вести его рядом с собой. За игнорирование данных требований указанные выше лица будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа от 1 до 3 базовых величин.
4: Погрузиться в прошлое глубже предлагает Лидский историко-художественный музей. В его фондах хранится более 40 тысяч предметов, от старинных документов до произведений искусства. Особого внимания заслуживает клад серебряных монет, найденный на стройке музыкального училища. Экспозиции позволяют проследить жизнь города Лиды на протяжении нескольких столетий. С 1 января в Беларуси побывало почти 146,5 тысяч иностранных граждан из 38 стран, включенных в список без виза. Большинство путешественников приезжали из соседних стран — Литвы, Латвии и Польши. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. Всего за время действия без виза нашу страну посетили 1404,5 тысячи жителей Европы. Полиция Лондона объявила о сокращении тысячи рабочих мест из-за нехватки финансирования. В ведомстве заявляют, бюджет полиции под серьезным давлением. Только в этом году дефицит превысил 130 миллионов долларов, а к 28-му дыра вырастет еще на четверть.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный 3,8 с порывами днем до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-19 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.

0: Мозгдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80. Лидские электросети информируют о подключении электроэнергии. 11 августа с 9.00 до 17.00 в населенных пунктах Верхлида, Колесище, Дитрике, Тарновский сельсовет, Заборцы, Фальковичи. В связи с ремонтом линии электропередачи.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Прекрасные дороги, друзья. Toyota научит электрокары глохнуть, если бросить сцепление. Компания Toyota планирует довести имитацию коробки передач на электрокарах до максимальной реалистичности. Фейковая коробка этого производителя получит педаль сцепления, неосторожное поведение с которой приведет к тем же последствиям, что и на машине с механикой. Исходя из патента, фейковая транскомиссия на электрокаре сможет имитировать заглохший двигатель при броске педали сцепления, воспроизведя даже резкий толчок, свойственный автомобилям с топливным моторами. К похожему эффекту приведет слишком раннее включение повышающей передачи при нехватке тяги. Наконец, электрокары смогут откатываться назад при выжиме сцепления, если стоят на подъеме. Впрочем, последнего можно будет избежать, активировав систему помощи при старте. Согласно документам, электроника реализует эти эффекты за счет новых устройств, например, дополнительного регулятора изменения крутящегося момента. Кроме того, в состав силовой установки планируется включить функцию оценки дорожной ситуации, с помощью которой электрокар сымитирует передачи и обороты двигателя, которые бы имел автомобиль с двигателем внутреннего сгорания в тех же условиях. Опция имитации коробки передач была анонсирована для электрокаров Lexus еще в марте, но в Европе она подразумевает работу силовой электроники по образцу 8-диапазонного автомата. Полноценная же коробка Toyota должна получить рычаг, как у механики.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалистике 2026. Подробности Синкрат.бай или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
3: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
4: Обои на любой вкус и кошелек.
5: Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
6: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
4: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
6: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
7: И не надо.
4: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
8: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Маширова, 6.
9: Улица Крупской, 80.

0: Гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки. Ветер западный от 1 до 4 метров, порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 19, днем плюс 19, плюс 21.
1: Лидер FM. Слушай то,

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер
1: FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: В эфире Анастасия Коронила. Здравствуйте. Лично принимала участников автопробега по местам боевой славы России и Беларуси. В историко-художественном музее они встретились с представителями власти, общественных организаций, активной и работающей молодежью региона. Затем участники автопробега возложили цветы к кургану бессмертия, познакомились с основными достопримечательностями региона. Подробности смотрите сегодня вечером в информационной программе «События» на телеканале «Лида ТВ». Мужчина утонул в реке Неман в Лидском районе. Об этом сообщили в МЧС. Информация об обнаружении утонувшего в реке Неман возле деревни Докудово поступила спасателям 7 августа в 16:23. Работники МЧС извлекли из воды мужчину 2000 года рождения. В августе в Гродненской области запланировано 14 электронных ярмарок вакансий. Уже прошли они в Мостовском и Вороновском районах. Электронная ярмарка вакансий Гродненского района организована сегодня. Лидского состоится завтра, 11 августа. Карелического, Новогрудского, Свислочского и Слонимского районов 20 числа. Предприятия Дятловского района представят вакансии 24 августа. Зельвинского 26, Берестовицкого, Сморгонского районов и Гродно 27, Островицкого района 28 августа. Во время мероприятий соискатели и наниматели будут общаться на специализированном сайте evacancy.by. Фестиваль красок «Белхоли» вновь состоится в Лиде. Он намечен на следующее воскресенье, 23 августа. Местом проведения мероприятия станет городской парк. Начало в 15 часов.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный 3,8 с порывами днем до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-19 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены доступны всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
3: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
4: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Маширова 6.
5: Улица Крупской, 80.
6: Заказывай доставку в Бургер Кинг со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. С нами вечер будет приятным. 94.3 FM. Лидер FM. 6+.
1: Прекрасного всем вечера. Вечером 29 июля полиция и пожарные Пекина получили сообщение о пропаже двух жителей соседней деревни. 73-летний мужчина и 58-летняя женщина отправились в горы собирать лекарственные травы, но не смогли самостоятельно выбраться. Оба имели проблемы со слухом. Мобильных телефонов у них не было, поскольку в горной местности отсутствовала связь. Как выяснилось, пропавшие услышали голоса спасателей задолго до того, как их нашли, однако решили не отвечать. Они следовали поверью, согласно которому горная нечисть якобы способна имитировать голоса знакомых людей и таким образом заманивает заблудившихся. Считается, что отвечать на такое не стоит, так как можно еще сильнее потерять ориентацию и оказаться в опасности. Пропавшие в горах мужчина и женщина не просто игнорировали голоса спасателей, но и специально шли в противоположную сторону, чтобы отдалиться от них. Из-за этого они несколько раз упустили возможность быть обнаруженными. Поиски также осложняли сложный рельеф и скользкие тропы. В итоге они откликнулись на спасателей только после того, как поисковая группа добралась до дальней стороны горы.

0: Золотой хит на Лидер FM. FM. Тебе понравится.
1: Escucha el ritmo.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Петрович, что это было?
2: Почти подходящий дюбель. Закончил смену.
3: Не ждите этого звука, крепите нормально. В магазине «Анкер» саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж, а еще буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. Магазин «Анкер», Советская, 28, без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.

0: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
1: Их нежные руки, ласковый взгляд, доброе слово. Что может быть дороже? Забота о людях пожилого возраста лежит на каждом человеке. Берегите родителей, пока они рядом.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
4: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки. Ветер западный от 1 до 4 метров, порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15, +19, днем +19, +21.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В эфире Анастасия Акаранила. Здравствуйте. До начала учебного года остается чуть меньше месяца, а это значит, что наступает горячая пора для профильных служб. Рабочая комиссия по проверке готовности учреждения образования к 2026-2027 учебному году вела активную работу на протяжении нескольких дней. Представители управления образования Лидского районного центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций совместно с сотрудниками МЧС и специалистами Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии оценивали, насколько учреждения образования готовы к новому учебному году. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. Ежегодно во второе воскресенье августа в Беларуси отмечается День строителя. Во Дворце культуры города Лиды по этому случаю состоялись праздничные мероприятия. Одно из них было посвящено 60-летию строительно-монтажного треста номер 19, а второе организовали для работников ПМК-169. Со сцены звучали поздравления и благодарности, а лучшим работникам были вручены награды. Свое творчество представили коллективы и солисты Дворца культуры. В Лиде 15-16 августа пройдет фестиваль «Лидский руховик», в рамках которого будет организована автовыставка «Тачки-пикник». В связи с этим с 8:00 13 августа до 18:00 17 ограничивается движение транспорта на участке улиц Советская-Грюнвальдская от улицы Калинина до митрополита Филарета. На данный период времени вносятся изменения в маршруты движения городских автобусов номер 2, 2А и номер 5. А с 0 часов 14 августа до 18:00 17 ограничивается движение для автотранспорта на участке проспекта Победы от улицы Радюка до Замковой. На это время вносятся изменения в маршруты движения городских автобусных маршрутов номер 1, 3, 15Т, 1ТК, 24ТК, 24АТК. Справки по телефону 80-152-71-50-21. Подробности ищите в соцсетях и на сайте Лида Медиакомпании. Рыцари не смогли преодолеть четвертьфинальную стадию Кубка Цыплакова по хоккею. Фармклуб Лиды в Островце в серии до двух побед уступил юниорской сборной Беларуси. Первый матч завершился в пользу нашей команды со счетом 3-2. Во втором сильнее был соперник с таким же результатом. А в третьей встрече в упорной борьбе юниорская сборная вырвала победу в серии послематчевых буллитов 2-1. Рыцари продолжат играть в Кубке Цыплакова. Они претендуют на пятое место по итогам турнира.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный 3,8 с порывами днем до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-19 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
2: Внимание, найден пострадавший в кровати.
1: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет. Семью потерял, ничего не добился. Даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
3: Не прожигай свою жизнь.
4: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
5: Покупка сезонных товаров через сомнительные интернет-страницы, и вы на крючке у мошенников. Шантажом или другими способами вас лишат крупной суммы денег. Ни в коем случае не сообщайте личные данные. Не переходите по ссылкам, не сообщайте коды из СМС. Не попадайтесь на крючок, заходите только на официальные сайты магазинов.
6: Достоверно.
7: Оперативно.
8: Качественно. С любовью.
6: С Лидской газетой.
8: Поспеши подписаться на любимое издание.
6: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
9: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси. 6+.
1: Беловежская пуща – это не только достояние Беларуси, но и огромная ценность для всего человечества. Древний лес посреди Европы существовал еще в доисторические времена и может поведать, какой была планета миллион лет назад. Здесь можно увидеть уникальные природные объекты, познакомиться с историей региона и его обитателями, а также посетить различные музеи и развлекательные объекты. Беловежская пуща – один из самых крупных лесов на территории Европы. Его флора и фауна существуют с древних времен и дошла до нас почти впервые. Изданном виде. Сейчас площадь пущи составляет около 160 тысяч гектаров, и только 15% растущих в ней деревьев – искусственные насаждения. Уникальный природный уголок сохраняет множество исчезающих видов животных и растений, а ученые с его помощью определяют изменения климата, состояние окружающей среды и изучают историю планеты. В 1409 году литовский король Ягайло запретил добычу крупного зверя, а в 1795 Екатерина II запретила охотиться на них совсем. Правда, эта инициатива не помогла сохранить лес. Императрица раздала земли подданным и разрешила вырубку и охоту на других животных, поэтому в пуще были полностью истреблены бобры и медведи. Восстановлением леса занялся уже Александр II. Он ввел строгие меры по охране и завез благородных оленей, чтобы восполнить их популяцию. В пуще построили лесопильные заводы и железные дороги, а всего отсюда вывезли 4,5 миллиона древесины. При этом на центральном участке пущи создали парк природы. Он стал прототипом заповедника, который учредили в 1939 году. После Второй мировой войны Беловежскую пущу разделила граница Польши и Белоруссии. Оба государства организовали на ней национальный парк и заповедник. В Беларуси охраняемая территория составила порядка 150 тысяч гектаров, а в Польше 10 тысяч. В 1992 году ЮНЕСКО внес лучше всего сохранившийся древний участок леса в список всемирного наследия.
0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси.
2: Прекрасный вечер с Лидер ФМ.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Стоп,

0: Лидер FM. Реклама.
1: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
2: Уважаемые граждане, помните, страхование здоровья и имущества – важная мера финансовой защиты, которая позволяет минимизировать риски непредвиденных расходов в случае травм, утраты или повреждения имущества.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: МЧС предупреждает, купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории. Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки. Ветер западный от 1 до 4 метров, порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15, +19, днем +19, +21.

0: Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай. Restless.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: В эфире Анастасия Акаранила. Здравствуйте. Госавтоинспекция подвела итоги комплекса дополнительных профилактических мероприятий по предупреждению нарушений требований правил дорожного движения велосипедистами и водителями средств персональной мобильности. Они были организованы с 5 по 7 августа, говорит старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: Всего было выявлено 2 нарушения водителями СПМ, которые двигались по проезжей части дороги, а также 26 велосипедистов нарушили различные правила дорожного движения. Напомним, что указанная категория участников дорожного движения при подъезде к пешеходному переходу обязана спешиться с СПМ или велосипеда и вести его рядом с собой. За игнорирование данных требований указанные выше лица будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа от 1 до 3 базовых величин.
2: В отделе ЗАГС Лидского райисполкома в минувшую субботу было многолюднее, чем обычно. 08.08.2026 – это еще одна красивая зеркальная дата лета, которую многие пары выбрали для заключения брака из-за числа 8, символизирующего бесконечность. В этот день союз зарегистрировали 16 пар. Погрузиться в прошлое глубже предлагает Лидский историко-художественный музей. В его фондах хранится более 40 тысяч предметов, от старинных документов до произведений искусства. Особого внимания заслуживает клад серебряных монет, найденный на стройке музыкального училища. Экспозиции позволяют проследить жизнь города Лиды на протяжении нескольких столетий. Футбольный клуб «Лида» обыграл «Слуцк», который лидировал в чемпионате страны в первой лиге. Матч 19-го тура состоялся в минувшее воскресенье на стадионе «Старт» в нашем городе и завершился со счетом 2-1. Причем лидские футболисты пропустили первыми, но смогли отыграться. Дубль оформил Дмитрий Вашкевич. В турнирной таблице «Лида» поднялась на 3-е место. На 2-й строчке сейчас находится «Слуцк». В лидеры вышла «Нива».
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный 3,8 с порывами днем до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-19 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг, там душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри.